разлился тому. Ветер степух, подай нам руку. Месяц ленух, хитрее за нами Кремов.

0: Ronig Flola Tas Bond and Theodore Saranog and Certain Ragach, Ig Felis Canon Can Fefe Cahar. Tas Bodigan's Canon, Ig Felia Donation to Scanon Biochna and I see Fefe Cahar. Oiter Brunner Gradman Hure, Gradman Lacht Fechna, August Gradam Andorat Gon, the Royal Air, Sechatagor, the Scanon Lan Ada.
1: Iscanon Fashnisha e intercepted Fin Major Harle Trish on Runarusha or in Ukraine in Fihe Fihado. Stern Scrivnor Scannon, Ukranok, Oksana Karpovich in Scannon, Ahashpanen Iwana Discresu, Inevekimuj Sradvalche, Balche, Tiha Ugus Mudervali na Ukrana, Tare Shahirha, Uorgal Narusha. Fekin and Sturhor Gager, or Hirgrecha, Atalinu, Labaha Rish. Spragan Shishin and Duhus, Ugus Slee, Hana Normalu, Ayana Naman, Uranufus, Akhramu. Trijan Scannon, Krihun and Fumrin, Atmosphere Korihach. Estimuj Lishna Tafari de Khoracha telephone a Eder Kap service runda in Ukraine in Fiha Fihada, Eder Sidri Narusha, Adrinchis in Ukraine, Oxajali.
2: Ticho, so domo, Rimina Pahranode. Dandia Chute, to Hranit Ramesha. Ramesha. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет. Пока.
2: Нет, а нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще.
2: Да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: For Intercepted, a Anyamnu, Dogradam, and Berlinale, Discanon Fashnisha, Yawali Specialte, Unuri Nyasflak. And Molly Specialte, Dogradam Scanon, Amnesty International, August Molly Specialte, Dogradam Ecumenicach.
0: Iscanon Dramatoil, Unlian Fefe Kahar, a Julie Keeps Quiet. Agashen Hied Scanon, a Stuart Scanon or Belgoch Leonardo Fandil. Agasina Rail, take Akadav Ladoiga than Ska, Shen Clehe Sansole, Creel or Hail Julie. Nor hagna coachali fe umskudu, agus nor hurtere fionri ega tubbin, spragtere mori illa and club lower to mach, ach sakri and Julie fanoint kuin.
4: Julie is rima, maybe dat je over deze dingen kunt praten.

0: щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
1: S-a auzit vreodată că Parlamentul European are și vicepreședinți? Denumirea funcției lor ne spune că ei joacă un rol esențial în Parlament și că sunt personalități politice importante. Știți însă care este rolul acestor vicepreședinți, cine sunt ei și cum sunt aleși? La fel ca în cazul președintelui Parlamentului European, și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένα απίστευτα αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο που μας προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες στην καθημερινή μας ζωή, είτε πρόκειται για την ενημέρωση, την επικοινωνία με τους φίλους και την οικογένειά μας, τη μάθηση και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, όσο εξελίζεται ο διαδικτυακός κόσμος, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με ασφάλεια? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστήσει το διαδίκτυο πιο ασφαλές για όλους μας. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Τι είναι η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και γιατί είναι σημαντική?
3: Αυτός ο ετήσιος θεσμός ξεκίνησε το 2004 ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Σήμερα θεωρείται ως μια ημερομηνία κλειδί για τη διαδικτυακή ασφάλεια και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στόχος της ημέρας αυτής είναι να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου και να επιτρέψει έτσι σε όλους, ιδίως τα παιδιά και τους νέους, να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
2: Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου?
3: Κάθε Φεβρουάριο η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο διαδίκτυο για όλους μας. Με το σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», οι διάφορες εθνικές επιτροπές για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου καλούνται να διοργανώσουν ποικίλες δραστηριότητες για την ψηφιακή ασφάλεια. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα δίκτυο με κέντρα ασφαλούς διαδικτύου, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά», που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, τα περισσότερα κράτη-μέλη διαθέτουν το δικό τους κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες δράσεις που διοργανώνονται για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Στην Κύπρο, οι πολίτες μπορούν, για παράδειγμα, να μάθουν για τη σχετική ημερίδα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενώ στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως ο διαγωνισμός «Πιάσε τη σημαία», που προκήρυξε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2025.
2: Τι κάνουν τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου?
3: Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου έχουν ένα κρίσιμο ρόλο. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστές σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν τη διαδικτυακή ασφάλεια και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου για την Ψηφιακή Ασφάλεια. Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου προσφέρουν συνήθως τρία είδη υπηρεσιών. Υλικό για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κυβερνοασφάλειας, μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας με συμβουλές για θέματα όπως η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο ψηφιακός εκφοβισμός, και μια ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο που εντοπίζεται στο διαδίκτυο, όπως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
2: Ποια είναι αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο?
3: Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου λειτουργεί επίσης από το 2016 και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά».
2: Με ποια ζητήματα ασχολούνται τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου?
3: Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Η ψηφιακή ταυτότητα ορίζεται ως το πρόσωπο που παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο. Δεν αφορά μόνο ό,τι δημοσιεύουμε συνειδητά σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το TikTok, αλλά και σε όσα αφήνουμε πίσω μας, όπως δημοσιεύσεις σε φόρουμ, σχόλια σε φωτογραφίες, likes και online κριτικές και συστάσεις. Η ψηφιακή μας ταυτότητα περιλαμβάνει επίσης ψηφιακά δεδομένα, όπως είναι τα τραπεζικά στοιχεία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και η κωδική πρόσβασης, ακόμη και το ιατρικό ιστορικό και τα βιομετρικά στοιχεία μας.
2: Ποια μέτρα έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει την ψηφιακή μας ταυτότητα?
3: Τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον Χάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2022 την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Στη δήλωση αυτή, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται να προστατεύουν τους πολίτες από τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια και τα κυβερνοεγκλήματα, όπως είναι οι παραβιάσεις δεδομένων και η κλοπή ταυτότητας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τα λεγόμενα πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας. Πρόκειται για έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο με τον οποίο μπορούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο. Αυτές οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ένα μόνο κλικ οι χρήστες θα μπορούν να κοινοποιούν με ασφάλεια συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία όπως η ηλικία ή η εθνικότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν πρόσθετες πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν. Χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας, οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς θα μπορούν να επιλέγουν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα που κοινοποιούν. Για παράδειγμα, για να εγγραφείτε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορείτε να δηλώσετε την ηλικία σας χωρίς να αποκαλύψετε την ημερομηνία γέννησής σας. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ψηφιακή Ταυτότητα τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2024. Επομένως, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει πλέον να παρέχουν τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους τους έως το 2026.
2: Πώς μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε την ψηφιακή μας ταυτότητα?
3: Για να διατηρήσουμε τον έλεγχο της διαδικτυακής μας εικόνας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένα από τα εξής πράγματα. Να σκεφτόμαστε προσεκτικά το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε, να μην αποδεχόμαστε αιτήματα σύνδεσης από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ελέγχουμε πάντα ότι οι σύνδεσμοι είναι γνήσιοι πριν κάνουμε κλικ σε αυτούς.
2: Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να καταστήσει το διαδίκτυο ασφαλέστερο και να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων μας. Καθένας από εμάς έχει τον δικό του ρόλο να παίξει. Γι' αυτό μείνετε ενημερωμένοι. Προστατέψτε την ψηφιακή σας ταυτότητα και θυμηθείτε. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι στο χέρι μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του EuroParl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Tento podcast je určený pre vás, mladých umelcov, performerov, filmárov a spisovateľov. Chceli by ste vedieť, ako vám môže Európska únia pomôcť premeniť vaše umelecké nápady na skutočnosť? V tom prípade sa zoznámte s Kreatívnou Európou, špeciálnym programom Európskej únie na podporu kreativity. Disponuje rozpočtom vo výške takmer 2,5 miliardy eur a jeho cieľ je jasný – chrániť, rozvíjať a propagovať európsku kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo. V období po covide je jeho úlohou pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a najmä audiovizuálnemu sektoru znovu sa postaviť na nohy. Chce posilniť úsilie týchto odvetví stať sa inkluzívnejšími, digitálnejšími a ekologickejšími. Takže, či už práve maľujete v Paríži, tancujete v Kodani či natáčate v Prahe, program Kreatívna Európa je tu pre vás. Ako tento program funguje v praxi? Kreatívna Európa má tri hlavné podprogramy. Podprogram Média, podprogram Kultúra a medzisektorový podprogram. Pozrime sa na ne jeden po druhom. Ako prvý si vezmeme podprogram Média. Podporuje všetky fázy európskej filmovej produkcie a audiovizuálnej tvorby. V posledných rokoch napríklad poskytol financie na vzdelávacie workshopy Film Spring Open v Krakove, konkrétne na budovanie kapacít a odbornú prípravu profesionálov v audiovizuálnom sektore. Podprogram Média sa podieľal aj na vzniku medzinárodných filmových festivalov ako sú Indie Lisboa a Cinedoc Tbilisi, ktoré sa špecializujú na dokumentárne filmy. Podporuje projekty s európskym rozmerom s cieľom podnietiť medzinárodnú spoluprácu, mobilitu a expanziu na trhy za hranicami jednotlivých štátov. Tento podprogram kladie tiež veľký dôraz na moderné technológie. Poskytuje priestor pre iniciatívy, ktoré zvyšujú environmentálnu udržateľnosť európskeho audiovizuálneho sektora. Podprogram Média vám ako študentom filmovej školy, vývojárom hier alebo scenáristom môže pomôcť osloviť ešte širšie a pestrejšie publikum. Podprogram Média sa ďalej delí na 4 okruhy. Obsah, podnikanie, publikum a podpora politík. Okruh Obsah podnecuje cezhraničnú spoluprácu medzi producentmi a tvorcami obsahu. Podporuje tiež inovatívne riešenia, či už ide o obchodné modely, technológie alebo samotný obsah. Doteraz poskytol podporu mnohým koprodukciám a projektom vrátane tvorby televízneho a online obsahu, počítačových hier a interaktívnych zážitkov. Okruh Podnikanie podporuje talenty a inovácie v podnikateľskom svete, čím stimuluje rozvoj a expanziu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Zameriava sa na iniciatívy, ktoré propagujú vzdelávanie, zdieľanie vedomostí a výmenu skúseností, aby tak podniky pôsobiace v tomto odvetví mohli rásť aj za hranicami svojich krajín. V rámci okruhu Podnikanie sa každý rok vyše 2400 odborníkov zúčastňuje na aktivitách, ktoré sa zameriavajú na rozvoj mentorských, digitálnych a environmentálnych zručností. Nehovoriac o tom, že podprogram Média každoročne podporí distribúciu viac ako 300 audiovizuálnych diel mimo krajín ich pôvodu. Iniciatívy podporované v rámci tretieho okruhu, okruhu Publikum, sa zasnažia netradičným spôsobom priblížiť diela čo najväčšiemu počtu divákov a poslucháčov, najmä mladému publiku. Od pandémie COVID-19 ľudia väčšinou sledujú filmy na online platformách a do kina chodia menej často. Okruh publikum má preto dôležitý cieľ. Pomôcť audiovizuálnemu sektoru využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia. Jeho zámerom je zvýšiť návštevnosť kinosál, ale aj sledovanosť online platformiem a držať krok s meniacimi sa návykmi divákov a poslucháčov. Podporuje iniciatívy týkajúce sa filmového vzdelávania, titulkovania kultúrneho obsahu a vytvárania európskych kinematografických sietí. V neposlednom rade bol vytvorený aj okruh podpora politík, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby vo všetkých krajinách Európskej únie existoval spoločný prístup k audiovizuálnej politike. Chce to dosiahnuť prostredníctvom dialógu o regulácii, konzultácií so zainteresovanými stranami, osvetových aktivít a analýzy trhových trendov a audiovizuálneho ekosystému. Teraz prejdeme k druhému podprogramu. Ten sa nazýva Kultúra. Zahŕňa projekty zo všetkých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, okrem filmovej a audiovizuálnej oblasti, ktoré, ako sme práve počuli, patria do podprogramu Média. V kultúre teda ide o oblasti, ako je hudba, literatúra, architektúra, výtvarné umenie a divadelné umenie, ale aj kultúrny cestovný ruch. Podobne ako odvetvie média, aj toto odvetvie podporuje projekty cezhraničnej spolupráce. Napríklad, ak by ste ako študent či študentka dramatického umenia z Terstu chceli spolupracovať so študentmi z Atén a Bratislavy na spoločnom projekte, môžete požiadať o finančnú podporu z tohto programu. Tento podprogram sa zameriava na oceňovanie talentu, výnimočnosti a kreativity. Európska únia v rámci neho udeľuje ocenenia takmer vo všetkých oblastiach umenia, či už ide o literatúru, hudbu, architektúru alebo kultúrne dedičstvo. Zaujímavé je najmä to, že podporuje aj programy mobility na získavanie skúseností v zahraničí. Vďaka tomu je jednoduchšie odísť pracovať do iných krajín, kde možno získať nové publikum a učiť sa od iných. Napríklad taká iniciatíva Kultúra hýbe Európou. Culture Moves Europe. Tá poskytuje granty na mobilitu umelcom a odborníkom v oblasti kultúry zo všetkých 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa. Je to niečo ako kultúrny Erasmus. Poskytuje finančnú podporu na cestovanie, rezidenčné programy umelcov a špeciálne projekty spolupráce. Katie Lowryová, jedna z vedúcich kancelárie programu Kreatívna Európa v Írsku, sa o výhodách tejto iniciatívy vyjadrila takto.
5: If you want to develop your practice...
4: Ak sa ako umelci alebo zamestnanci kultúrnej organizácie chcete dostať na medzinárodnú alebo európsku scénu, aby ste zdokonalili svoje umenie či prácu, neexistuje lepšia príležitosť ako táto. Môžete si tu overiť partnerstvá alebo vyskúšať nové modely spolupráce. Niektorí ľudia napríklad absolvujú krátky rezidenčný pobyt alebo navštívia viacero krajín. Možnosti sú skutočne flexibilné a riziko je minimálne. Ak sa chce teda niekto rozvíjať v určitej oblasti, toto môže byť dobrý východiskový bod.
5: This can be a good starting point.
4: Tretí podprogram programu Kreatívna Európa nazývame medzisektorovým. Ide v ňom o inovácie, medzisektorovú či medziodvetvovú spoluprácu a prispôsobenie sa požiadavkám digitálneho veku. Vezmeme si napríklad tzv. Laboratória kreatívnej inovácie. Boli zriadené s cieľom pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu sektoru nájsť inovatívne riešenia bežných problémov. Tento podprogram preto financuje projekty, ktoré spájajú technológiu s kreativitou či kombinujú rôzne umelecké formy. Ako príklad možno uviesť virtuálnu realitu kombinovanú s divadlom, hudbu vytvorenú pomocou umelej inteligencie či spojenie videohier a literatúry. Teraz už zostáva len otázka, ako sa zapojiť. Ak ste študenti, mladí tvorcovia či umelci, môžete urobiť tri veci. Po prvé, sledujte výzvy na podávanie prihlášok. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru tieto výzvy pravidelne zverejňuje online. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny aj organizácie. K dispozícii sú všetky informácie, ktoré potrebujete na realizáciu svojich plánov. Po druhé, kontakty sú dôležité. V každom členskom štáte vrátane Spojeného kráľovstva je informačná kancelária programu Kreatívna Európa. Ak si nie ste istí podmienkami účasti, stojí za to kontaktovať ich. Môžu vám dokonca pomôcť s vypracovaním žiadosti či s nadviazaním kontaktu s potenciálnymi partnermi v celej Európskej únii. No a po tretie, nebojte sa mať veľké sny. Kreatívna Európa je program pre nekonvenčných, novátorských tvorcov. Pre tých, ktorí sú pripravení svojou prácou spochybňovať existujúce normy, ktorí sú ochotní prekročiť hranice svojej krajiny alebo komunity, aby mohli spolupracovať s inými. Judith Videkoková, vedúca oddelenia programu Kreatívna Európa v Európskej komisii, v roku 2024 v rozhovore s neziskovou organizáciou Fedora vysvetlila, čo podľa nej program prinesie do života budúcich generácií.
6: We first spoke about the mission of the program.
4: Najskôr sme hovorili o poslaní programu a ja som vysvetlila, že pomáha zachovávať naše dedičstvo. Pracujeme teda na jeho zachovaní, ale čo je dôležitejšie, robíme to pre našu budúcnosť. Kultúra je v DNA nás všetkých. Myslím si, že pre budúce generácie je mimoriadne dôležité, aby sme do nášho kultúrneho dedičstva vniesli nové nápady i nový význam.
6: I think it's extremely important for the next generation.
4: Program Kreatívna Európa nie je len o peniazoch. Je dôkazom toho, že kultúra má význam. Že to, čo tvoríme, má hodnotu a že Európa je ochotná investovať do kreativity. Poskytuje priestor na rozvíjanie talentu. Chráni kultúrnu rozmanitosť a dáva krídla tvorivému duchu bez ohľadu na štátne hranice. Vy, čo píšete, maľujete, spievate alebo tvoríte ďalšie majstrovské dielo, ste súčasťou veľkej európskej kreatívnej komunity. A Európska únia je vašim partnerom. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke programu Kreatívna Európa. Kontaktovať môžete tiež miestnu informačnú kanceláriu programu Kreatívna Európa. Príležitostí je veľa, treba ich len využiť. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.